Борик с фарсом. Крем жена, крем го. Я стенек, борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.